теперь когда весь мир со мной в раздумье.

расскажи про нас, всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр Лида Парк.
1: Петрович, бойлер закрепили?
2: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
1: А кухонный гарнитур?
2: На нейлоновых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
1: Осталось купить удлинители и два прожектора.
2: Тогда в Ванкер.
0: Весь октябрь на лестнице стремянки, удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестница, стремянки и электротовары в магазине «Анкер». Советская, 28. Без выходных. «Анкер». Закрепил и забыл.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
1: Украшение мечты для той, кто делает мир теплее. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
0: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
4: «Давай еще поспим, а?»
3: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Доброе утро, 7 часов 17 минут, 14 октября, у нас уже осень в самом разгаре.
1: Всем хорошего настроения, это Лидер ФМ, с вами Аня Белявцева.
0: И Павел Болещис.
1: Проведем эту среду вместе, все будет замечательно, мы надеемся, что день запомнится нам потрясающими событиями. Ты слушаешь.

0: Всем большой привет! 14 октября уже у нас на календаре, и вот очень теплый праздник у нас сегодня отмечается.
1: Ну и, конечно, сегодня главный праздник у нас – это День матери. В Беларуси стартовала неделя родительской любви, День мамы, День папы отмечать будем. Ну вот сегодня как раз-таки начинаем мы с Дня матери.
0: Праздник учрежден 30 июля 1996 года указом президента Республики Беларусь номер 277. И вот в этом документе и было как раз-таки определено, и его ежегодное празднование 14 октября.
1: А как актуален праздник? У нас год белорусской женщины, сейчас День мамы отмечаем. Дата, кстати, празднования приурочена к великому празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Ну что, дорогие мамочки, будущие мамы, поздравляем вас с вашим праздником сегодня. Ну, я бы даже сказал, профессиональным в чем-то праздником.
0: Ну, конечно. Ну, разумеется, что любить и уважать, почитать мамы необходимо не только в праздник.
1: Но всегда, а тем более у нас в стране этому уделяется большое внимание, семье, взаимоотношениям, поэтому всем мы желаем семейных радостей, благополучия. Мам, поздравляем, сегодня ваш бесценный праздник. Ну и, конечно, спасибо вам за ваше тепло, за ваш уют и за вашу помощь.
0: И вот что необходимо сегодня сделать в этот день? Подарить им цветы или какие-то приятные подарочки. И, конечно же, главное сказать теплые слова признательности и любви.
2: Наша музыка.

0: 7 часов 24 минуты, 25 уже, 14 октября на календаре. Сегодня День матери в Беларуси мы отмечаем. Ну и, конечно, есть еще интересные события и даже праздники, которые связаны как-то с этой средой.
1: Вот, например, сегодня отмечается день рождения Винни-Пуха. Смотрел этот
0: замечательный мультик? Конечно, конечно.
1: Конечно, и я помню с самого детства. Ну вот именно 14 октября 1926 года вышла первая книга о том самом у нас Винни-Пухе. С историями Алана Милна и иллюстрациями Эрнеста Шепарда. И вот в этот день поклонники и считают днем рождения того самого медвежонка. Сегодня он входит в число самых узнаваемых персонажей детской литературы, а образ, созданный студией Disney, конечно, на всевозможных товарах для малышей по всему миру у нас присутствует.
0: Ну вот опять про Disney говорим, а мне все-таки наш советский Винни-Пух больше по душе. Конечно, полностью отличается от Винни-Пуха, который диснеевский и с рассказов, но тем не менее, не менее привлекательно это уж точно, а мне кажется, даже более очаровательно. Так же, как и Шерлок Холмс. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона, советский приключенческий фильм, Василий Ливанов, Виталий Соломин, потрясающие актеры, которые сыграли главные роли. А почему я это говорю? Дело в том, что сегодня также и про Шерлока Холмса первый книжный сборник из 12 рассказов вышел. Артура Конан Дойла с рисунками Сидни Пэджетт. Это в 1892 году, между прочим, было.
1: Ну, а сегодня еще день накопления жизненных сил.
0: Так, вот накапливать сил необходимо, да.
1: Суть у нас в простых действиях, которые просто помогают восстановить внутренний баланс. Нужно выспаться, прогуляться и приготовить себе что-нибудь приятное или вкусненькое.
0: Мы желаем отличного дня.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Встречай, Лида! Дворец культуры приглашает на интерактивное шоу «Пушка» от популярного блогера Влада Кобякова. 15 октября в 18:00 во Дворце культуры города Лиды состоится семейное шоу с участием зрителей с возрастной категории 0+. В программе хорошее настроение и заряд чистой энергии. Не откладывайте на потом, количество мест ограничено. Билеты в кассе Дворца культуры или на сайте ticketpro.by от 40 рублей. Улица Янки Купалы, 1.
3: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
4: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время эквайринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды эквайринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес в

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр «Лида Парк».
1: За что мама не возьмется, все цветочком обернется.
2: Ко Дню Матери. По 18 октября в сети магазинов на Сенне скидки 10% на все саженцы и рассаду и 25% на семена цветов. Подробности на msso.by и по телефону 018-343-8585.
3: Номерочек простой, 7900. Такси-командир всегда рядом с тобой.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
5: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
6: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
5: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедемина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант. Когда недвижимость в надежных руках.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! Магазин модульных кухонь от фабрики «Зов» предлагает решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе кухни скидка 25% и мойка из нержавеющей стали в подарок.
2: И это еще не все. У нас вы найдете стильные столы и стулья для обеденной зоны, удобные гардеробные системы, а также бытовую технику от проверенных брендов на любой бюджет.
1: Все это доступно в кредит по 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупская, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт.
2: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Лидер FM. Гороскоп.
4: 7:38, время точное. Вот он, наш традиционный гороскоп.
5: Овны, сегодня ваша давняя идея наконец-таки получит зеленый свет от руководства.
4: Тельцы, случайный разговор в обеденный перерыв натолкнет вас на способ дополнительного заработка.
5: Близнецы, вы с легкостью разберетесь со сложными задачами.
4: Раки, вечер порадует новостями от человека, по которому вы успели соскучиться.
5: Львы, окружающие будут ловить каждое ваше слово.
4: Девы, удачное совпадение поможет вам закрыть рабочий вопрос очень быстро.
5: Весы, отличный момент, чтобы побаловать себе покупкой, которую вы откладывали на потом.
4: Скорпионы, ваша проницательность может обойти скрытые подводные камни.
5: Стрельцы, день принесет мощный заряд вдохновения.
4: Козероги, партнеры охотно согласятся на компромисс, который выгоден именно вашей стране.
5: Водолей, свежий взгляд на старую проблему поможет решить ее за 5 минут.
4: Рыбы, интуиция вовремя подскажет, на какое предложение стоит ответить согласием.
5: Всем доброго утра!
3: Лидер

0: 14 октября на календаре сегодня впервые прозвучал свадебный марш Мендельсона.
1: О, вот такое знаменитейшее.
0: Знаменательное событие. Состоялось это в 1843 году на премьере спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. Ничего необычного в этом, может быть, и не было. Шекспира и ранее весьма охотно ставили. Но единственное отличие от других премьер – музыку специально написал как раз-таки Якоб Людвиг Феликс Мендельсон, которого современники называли просто Феликсом Мендельсоном, ну и там еще продолжение фамилии. Именно в этот день в спектакле впервые прозвучал свадебный марш, который знаком, пожалуй, всем женихам и невестам.
1: Конечно, сейчас сегодня практически, наверное, да, ни одно бракосочетание не обходится без торжественного звучания его мелодии.
0: Однако популярность этот марш приобрел через 15 лет после его первого исполнения в 1858 году, когда он прозвучал на свадьбе прусского короля Фридриха Вильгельма IV. Так что вот поэтому и этот марш стал таким популярным и знаменитым. Он обессмертил имя Мендельсона, и сегодня практически ни одно бракосочетание, конечно, и не обходится. Все мы его прекрасно знаем. Так что вот такое знаменательное событие, которое произошло в этот день, но 183 года назад.
2: Ты слушаешь

0: 7 часов 46 минут. Прекрасное утро. У нас 14 октября, напоминаем.
1: И Белгидромет сообщает, что сегодня будет облачная погода, осадки.
0: Ветер южный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду.
1: Воздух прогреется всего лишь до 10 градусов.

0: 7 часов 49 минут, 14 октября на календаре. Сегодня отмечаем самый главный праздник этого дня, конечно же, это День Матери.
1: Ну, еще, конечно же, у нас еще имеется немножечко праздников. Вот, например, сегодня, 14 октября, австралийский парашютист совершил прыжок из стратосферы.
0: Ну, это уже рекордсмен, который поставил, да, рекорд.
1: Это абсолютный рекордсмен. Вот это, конечно, у него была не только погоня за острыми ощущениями и рекордами, но и важный научный эксперимент.
0: Между прочим, высота около 39 километров. Ну, чтобы ты знала, самолет там 10 километров, да? А тут 39.
1: Конечно, хорошо, что прыжок завершился благополучно. Он приземлился прекрасно, и все у него отлично. Но к своему прыжку он, Павел, готовился 5 лет.
0: Ну, что тут сказать. Для того, чтобы совершить подобное безумство, нужна хорошая подготовка, поэтому можно было подготовиться еще дольше.
1: Ну, во время падения скорость падения мужчины составила 1342 км в час, и таким образом он, конечно же, стал первым человеком, кому удалось в свободном падении развивать сверхвысокую скорость.
0: Так что рекордсмен, которого мы можем поздравить, ну, если он нас слышит, привет, что ли?
1: Ну, в тот момент, в тот день, вот 14 октября 2012 года, прыжок его транслировался в прямом эфире, который, конечно, собрал у экрана более 8 миллионов человек по всему миру.
0: Сейчас посмотреть это дело можно свободно. Разные есть экстремалы, которые показывают свои невероятные трюки. Но если хотите пощекотать нервишки, то пожалуйста. Сегодня день стандартизации в Беларуси. Праздник отмечается с 92 года. Образование госстандарта согласно указу президента Беларуси. Так что всех работников тоже поздравляем. Дата, приуроченная ко Всемирному дню стандартизации. Ну, осознанная в республике система стандартизации базируется на правовых основах, установленных законом Беларуси о стандартизации. Так что, что мы скажем?
1: Вот такие вот у нас праздники сегодня. Обязательно не забывайте про своих любимых мам, поздравляйте их, ставьте свои рекорды. Ты слушаешь?

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8:00, время точное. Всем большущий привет.

0: В этом музыкальном часе послушаем новинку от Иманбека.
1: Дава и Анна Немченко также появятся в этом музыкальном.
0: Count on me – это горячий хит также на волнах 94.3.
1: А мы желаем всем только позитивных и приятных новостей.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Лидский район посетил чрезвычайный полномочный посол Узбекистана в Беларуси Нуридин Мамажонов. Он познакомился с ведущими промышленными предприятиями, среди которых стеклозавод «Неман», «Лепласт СПБ», «Лакокраска», «Лидский молочно-консервный комбинат». Обсуждались перспективы дальнейшей промышленной кооперации. Речь шла не только о расширении поставок готовой продукции, но и о возможностях экспорта сырьевых компонентов. Национальный банк подвел итоги первого этапа Республиканской олимпиады по финансовой грамотности. Количество участников – более 28 600 учеников из почти 2400 белорусских школ. Средний балл – 60,8. Максимальные 100 баллов набрали 64 человека. Второй этап олимпиады пройдет 16 октября. В Лидском районе в нем будет принимать участие 81 учащийся из 31 учреждения общего среднего образования. Место проведения – лицей номер один нашего города. В Национальной библиотеке Беларуси состоялась торжественная передача личной коллекции и открытие выставки «Страницы большой судьбы. Книжная коллекция Валентины Елизарьева» в дар Национальной библиотеки Беларуси. Народный артист СССР, лауреат Госпремии Беларуси, выдающийся хореограф и педагог, выступил с инициативой передать главной библиотеке страны почти 1500 материалов из личного собрания, посвященных истории балета, музыки и искусства. Ознакомиться с содержанием материалов можно будет в зале нотных и аудиовизуальных документов. Ученые из Пекинского университета назвали города, которые наиболее быстро опускаются в грунт. Они проанализировали спутниковые данные за 2014-2023 годы. Научная работа охватила 465 городов в 107 странах. Самое быстрое локальное проседание зафиксировали в некоторых районах Мехико – 217 мм в год. При этом средняя скорость проседания по городу составляла 8 мм в год. Торреон, тоже в Мексике, проседал на 17 мм в год.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, кратковременные дожди. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 9-10 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Встречай, Лида! Дворец культуры приглашает на интерактивное шоу «Пушка» от популярного блогера Влада Кобякова. 15 октября в 18:00 во Дворце культуры города Лиды состоится семейное шоу с участием зрителей с возрастной категории 0+. В программе хорошее настроение и заряд чистой энергии. Не откладывайте на потом, количество мест ограничено. Билеты в кассе Дворца культуры или на сайте ticketpro.by от 40 рублей. Улица Янки Купалы, 1.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
5: Медицинский центр «Амедис» приглашает посетить наших специалистов. Офтальмологи, лоры, хирурги, флебологи, УЗИ, гинекологи и другие. Операции вен лазером. Также ждем вас на физиотерапевтическое лечение. Современные технологии в комфортных условиях. Скидки группам лиц. Бережно и с любовью позаботимся о вашем здоровье. Железнодорожная, 12, А1 и МТС, 5505.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр Лида Парк.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес Кирова, 3.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
4: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
5: За что мама не возьмется, все цветочком обернется.
6: Ко дню матери. По 18 октября в сети магазинов на Сенне скидки 10% на все саженцы и рассаду и 25% на семена цветов. Подробности на msso.by и по телефону 017-343-85-85.
7: Реклама на Лидер FM 54-70-75.
8: Can't tell me nothing about who to be when I grow up.

0: Бодрое утро. На Лидер FM. Тебе понравится.
1: 8:14 у микрофона Павел Балейшис.
2: Аня Белявцева. Сегодня у нас замечательный день. День матери в Беларуси отмечается 14 октября. Погода, правда, Белгидромет обещает нам сегодня дождливую.
1: Ну, ничего.
2: Как-то надо погоду было подготовить под сегодняшний день. Послушай, вот день мамы сегодня, да? Вот,
1: да, да.
2: Новость касается женщин. Угу. Вот хочешь, расскажу.
1: Конечно, хочу.
2: Правда, не белорусских, а китайских.
1: Ну,
2: как тебе такое?
1: Отлично, слушай.
2: Женская команда полиции китайской провинции Сычуань выиграла спецназовцев американскую мужскую команду в состязании. Женская китайская команда победила американскую мужскую команду в состязании. Ровно 3 минуты необходимо было, значит, выполнить следующее. Команда китайского полицейского управления преодолела дистанцию за 3 минуты 16 секунд, а именно необходимо было катить здоровеннейшее колесо. Вот. Точнее, нести даже его. Вот. А американская команда мужская преодолела эту дистанцию гораздо позже, после чего получила еще дополнительные 10 штрафных секунд. Полоса препятствий включает стрельбу и спринтерский бег, а также перенос 120-килограммовой шины. Согласно правилам, ее было запрещено тащить, катить или бросать. Ее необходимо было именно нести.
1: Угу.
2: Вот так вот. И девушки впервые, Китай впервые отправил на соревнования женские команды. Команда Сычуань заняла 28 место в общем зачете, тогда же как команда Орландо, тех самых американских спецназовцев, финишировала на 43-м месте. Ну, я не знаю, вот видео есть, девушки так умело подбегают, берут это колесо, значит, несут его, а вот парни что-то там падают и так далее.
1: Слушай, ну не слабый получается у нас женский пол.
2: Ага, ну китайские дамы, в общем, преодолели вот такую вот эту вот дистанцию эту и стали победительницами.
1: Слушай, удивительно, как интересно себя мужчины чувствовали.
2: Ну, не знаю, ну, всякое же бывает. Вот такая вот новость, пожалуйста, тебе.
1: А там команды были, их разделили по одинаковое количество людей?
2: Ну, да, да, там 3 человека и там 3 человека.
1: Обалдеть.
2: Там 3 девушки, там 3 парня. Значит, ну, и вот один 28 получается позиция, второй на 43 целый. Так что, вот, сегодня праздник у нас мам, скажем, женщин, да, вот женская такая новость у нас из Китая, правда.
0: Наша

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8:23.
1: Всем большой привет.
0: Среда, 14 октября. На календаре у нас День матери сегодня в Беларуси отмечается. Рассказали мы вам новость о китайских дамах, спецназовцах, выиграли мужскую команду из Америки.
1: Да, и у меня есть еще одна новость, тоже женская такая. Угу. Произошла она у нас в Беларуси, в городе Витебск, Витебской области, где женщина очень любила одного немецкого скрипача. И ставила лайки на все его инстаграм-фото. На все-все-все. И вот в далеком 2020 году ей написал в личные сообщения мужчина, что здравствуйте, там я
0: тот самый
1: немецкий скрипач. Да. Так. Ну, наша Тамара и поверила. Вот,
0: ты знаешь ее?
1: Нет, она ответила: здравствуйте, я Тамара. Со скрипачом у них завязалась переписка. И вот в какой-то момент музыкант написал ей, что у него серьезные проблемы с финансами. И попросил перевести 4000 евро. Ну, конечно же, что?
0: Перевела.
1: Да. Позже он написал, что очень ее любит, и вот что отправляет ей 3 миллиона долларов, но она должна заплатить еще несколько тысяч евро.
0: Ну, понятно. Мошенническая схема. Закончилось-то что как? Чем?
1: Закончилось тем, что в милицию наша женщина обратилась только в 2026 году.
0: Ага.
1: То есть 6 лет она думала, что действительно все хорошо, и общается с немецким скрипачом.
0: А все эти 6 лет она с ним общалась?
1: Ну, там скидывала, когда попросил, скидывала, перевела, переводила. И вот когда она увидела
0: новость
1: с таким же сюжетом, и вот только в 26 году она подумала, что это могут быть мошенники.
0: 6 лет! Это невероятно просто. 6 лет верить, что это настоящий скрипач.
1: Не
0: увидеться ни разу.
1: И не увидеть, просто, просто что-то не срастилось.
0: Да, не получилось.
1: Хочет перестать, но не получается.
0: Никогда не надо верить. Все,
1: никогда,
0: такие
1: конечно,
0: времена уже, все это... 6 лет, это так долго. Я понимаю, там 6... недель хотя бы.
1: Слушай, ну тоже странно, что она вот только сейчас подумала, что это мошенники. Очень огромнейшее количество таких историй, об этом говорится. Но вот только-только сейчас пришло, дошло. Слушай, ну я еще думаю, что все-таки вот многие девушки думают, что их планка — это Брэд Питт.
0: А тут скрипач из
1: Германии.
0: Была новость про Брэда Питта и про космонавта, который просил перечислить деньги тоже, потому что он в космосе не может вернуться на Землю. Слушай, а тут гомельчанин, вот новость такая, как-то была, закатал в банке деньги и закопал все это дело на участке своей подруги.
1: О, как.
0: Вот так вот. Не маринады, а денежки. Его как-то уволили с работы, и вот он с этой работы, украл 90 тысяч рублей, спокойно их вынес, дома закатал в стеклянные банки, часть прикопал на своем участке в подвале, а часть, получается, у подруги. Ну, его, конечно же, споймали, откопали все это дело. Ну, клал ли он туда, как говорят, укроп или еще какие-нибудь специи, к сожалению, не сообщается.
1: А кто сообщил? Подруга, которая на участке?
0: Наверное, он признался, где он закопал эти деньги. Закатанные в банке. Так что вот тоже такая криминальная новость, связанная с финансами.
2: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
3: Мама!
4: Мама!
3: Мам!
4: Мамочка!
5: Да, солнышко?
4: Я люблю тебя!
6: Дарите свою любовь вместе с 7 карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 и по телефону 8044-51-54-020. А также на сайте justeateclever.by и по адресу улица Советская, 29. Акция. С понедельника по четверг третий ролл в заказе за 5 рублей. Акция действует только на самовывоз, сеты не участвуют, не суммируются с другими акциями.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр «Лида Парк».
1: Ресторан «Панорама» в самом сердце города на проспекте Победы, 23. Отметьте ваш праздник торжественно, а новогодние корпоративы ярко и незабываемо вместе с нами. Вкусные блюда, атмосфера праздника и панорамный вид. Ждем вас в нашем ресторане. Проспект Победы, 23.
0: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: 8 часов 37 минут. Добрейшего утра, хорошего всем настроения. 14 октября у нас на календаре.
1: Ну вот каждый день мы делимся какими-то курьезными, интересными ситуациями. Сегодня, конечно же, не исключение. Расскажу вам историю одну очень курьезную, интересную. В 2013 году городской совет Англии решил продавать с аукциона дом бывшего школьного смотрителя. Ну, дом приобрела компания, занимающаяся уходом за пожилыми людьми. И вот никто даже не понял, что в результате ошибки и неправильности оформление сделки, вместе с домом была продана и целая начальная школа, которая находилась рядом.
0: За эту же сумму?
1: Все вместе, все вместе никто не заметил. Ошибка обнаружилась лишь недавно, когда школа решила получить статус академии.
0: Ничего себе!
1: Время, да, тут выяснилось, что учебное заведение больше не принадлежит ему. И вот теперь городской совет пытается вернуть школу через высокий суд Лондона.
0: Но это что-то за рамки вон выходящее.
1: Представляете, покупатели сначала согласились отказаться от прав собственности на неожиданное имущество, но после перестали выходить на связь.
0: Да. И при этом школа наша теперь
1: и
0: все.
1: И при этом школа все еще продолжает работать. Все так же, как и работала. Педагоги и ученики даже не подозревали, что вот здание, в котором они ходят, оказалось частью сделки по продаже обычного дома.
0: По поводу школ, кстати, в одном британском городе директор начальной школы придумал необычный способ завершать учебную неделю.
1: Что там такое интересное?
0: А каждую пятницу в 14:00 он устраивал дискотеку, танцевальную вечеринку. Вместе с детьми танцевали и учителя. Значит, по словам директора, такие встречи помогали поддерживать хорошее настроение и мотивировали учеников приходить в школу по пятницам. Традиция стала вирусной, и школьная танцевальная команда даже выступала на каких-то соревнованиях там.
1: Слушай, да. это на самом деле и правда очень продуктивно. Я же когда училась, я помню, у нас тоже были в школе дискотеки достаточно часто.
0: Да, но это вот, конечно, каждую пятницу все, директор сам танцует, все танцуют, заканчивают рабочую неделю таким вот образом.
1: Ну вот, любил человек, был вот такой позитивный, вот, позитивный веселье и другие.
0: Ну, значит, вот танцы привлекали, вот наш комментарий сразу люди пишут, вот с детства к вечеринкам приучают детей. Так что такая вот замануха. Вот людей. А у нас, кстати, баяном встречали. Под баян встречали учеников.
1: Цимбалы.
0: Да. Ну, не знаю, будет ли дальше продолжаться традиция, но тем не менее, пока она детям нравится.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки.
3: Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9 метров.
2: Температура воздуха днем плюс 8, плюс 10 градусов.
4: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: 8 часов и 48 минут. Курьезная новость из Фаниполя. А ты ожидала?
1: Слушай, все, тоже смотрю, давай.
0: Значит, 48-летний житель в феврале еще похитил собаку породы русской гончая из закрытого вольера вблизи одной из многоэтажек. Что ты думаешь?
1: Ужас.
0: Он забрал животное себе и постоянно гулял с ним по городу. Ну, а чтобы хозяин не узнал собаку, мужчина перекрасил ее в черный цвет.
1: Покрасил?
0: Да, перекрасил собаку. Через несколько дней сотрудники милиции нашли похитителя, вернули собаку хозяину, ну а этого художника, конечно же, арестовали, скажем так, да. Ну, понимаешь, мне вот нравится, что покрасил, так еще и гулял с ней, перекрасил черный цвет.
1: Слушай, у меня хороший вопрос другой.
0: Как автомобиль, что ли, перекрасил?
1: А почему обязательно нужно было ее украсть из закрытого вольера?
0: Ну, потому что ему понравился этот вот пес, видимо. Возможно, у них была общая симпатия, да. А он еще и перекрасил, гулял с ним по городу.
1: Слушай, ну интересно.
0: Да.
1: Ты бы додумался перекрасить собаку?
0: Нет, я бы не додумался вообще бы ее впрочь вообще украсть.
1: Да, конечно, так и перекрасить это что-то такое.
0: Ну, возможно, он автомобилист какой-нибудь, занимается покраской. Ну, хорошо, что пса нашли, конечно же, вернули хозяину, но ему по заслугам. Так что теперь в Фаниполе есть своя легенда, что ли. Вот. Этот человек, которого теперь знают наверняка все в глаза.

0: Разные ситуации у нас происходят. Где-то обращаются на фоне кражи собаки, а вот тут у нас произошла интересная тоже история в Минске. Как-то позвонили в охрану МВД, взволнованный минчанин, и сказал о том, что он уже поехал на дачу. Но вот вдруг вспомнил, что в квартире поставил варить пельмени. И вот не может вспомнить, выключил плиту он или нет. И попросил проверить, выключил ли он.
1: Чтобы милиция приехала к нему домой и выключила пельмени?
0: Ну вот у него в квартире была установлена тревожная кнопка, вот, значит, ключи от его квартиры были и в милиции. Ну, конечно же, сотрудники быстро выехали в квартиру, мужчина и правда забыл выключить плиту.
1: Они поели заодно.
0: Ну, воды в кастрюле уже не было, пельмени сгорели. Конечно, ситуация могла быть очень трагической,
1: но... Какие пельмени, не уточняются? То есть ему не сказали, возвращайся сам, выключай свои пельмени?
0: Нет, они, конечно же, выключили. Ну, но исход такой, что вот он вспомнил о том, что мог не выключить.
1: Ясно, ну, так не мог. Он не выключил, но молодцы милиционеры вернулись. Значит, вот что охрана делает. Знаешь, они могут теперь и какие-то рекламные слоганы. Мы не только охраняем ваш дом, но и выключаем ваши пельмени, там, я не знаю, заботимся о вашем обеде. Вот. А ему, кстати, какой-нибудь штраф за это дали? За
0: выезд? Не уточняется.
1: Не уточняется. Так что не забывайте, если варите пельмени...
0: Обязательно их выключить.
1: Выключить нужно, ну и если варить, то поешь надо обязательно.
0: Слушай, а у меня вот есть, если я забываю что-то, и, ну, у меня было раньше, я на видео снимаю, там, как я выключила плиту, как я закрыла дверь.
1: Ну, это уже высшая форма какая-то.
0: Проработанности.
1: Да, да, проработанности. Не знаю даже, у тебя, наверное, весь телефон забит.
0: Да, да.
1: Все видео, да?
0: Я не одна такая. Я обсуждала это.
1: Ну, главное, что ты не звонила в милицию по таким пустякам и не сообщала о том, что вот, не выключила пельмени, не выключила утюг, у них своей работы достаточно.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: 9.00, время точное. Всем большой привет. 14 октября у нас на календаре. У микрофона Павел Балейшис,
2: Аня Белявцева и Лана Дель Рей.
1: Arctic Asti также прозвучат в этом музыкальном.
2: Новинка Cover You от Майкл Шульт.
1: Прямо по курсу новости с погодой, а совсем скоро розыгрыш подарков.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде состоялась встреча молодых специалистов-медиков с представителями общественности и здравоохранения региона. В этом году мероприятие проводилось в клубе 116-й штурмовой авиабазы. И в зале собрались те, кто избрал своим призванием помощь людям. Выпускники, лишь с 1 августа приступившие к исполнению профессиональных обязанностей. Они делились первыми впечатлениями о своем рабочем месте, рассказывали о трудностях и успехах, задавали волнующие вопросы. После диалога с руководством региона молодые специалисты-медики отправились на экскурсию по авиабазе. С 2010 года в начале октября отмечается профессиональный праздник сотрудников скорой медицинской помощи. Однако даже в этот день люди в белых халатах стоят на страже нашего здоровья и жизни. О том, как проходят будни Лидской станции скорой медицинской помощи, в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Беларусь вошла в десятку самых ухоженных стран Европы, заняв 3-е место в рейтинге благоустройства. При составлении списка аналитики учитывали чистоту городских пространств, порядок в регионах и общий уровень благоустройства территорий. 1-е место в рейтинге занял Ватикан, 2-е – Швейцария. В десятку лидеров также вошли Люксембург, Лихтенштейн, Австрия, Андорра, Сан-Марино, Исландия и Норвегия. Ученые НАСА обнаружили на Мадагаскаре необычное геологическое образование, более типичное для Луны. На спутниковых снимках выявили массив из анортозита – магматической породы, которая состоит из крупных минеральных кристаллов и часто встречается на спутнике Земли. Возраст образования оценили в 600 миллионов лет.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, кратковременные дожди. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 9-10 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
4: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
6: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
5: 2 буткемп-зоны,
6: арена для захватывающих турниров и трансляций,
5: бильярд,
6: единственные автосимуляторы в Лиде,
5: виртуальная реальность,
6: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
5: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
6: Connect – твой киберклуб на максималках.
7: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
8: Администрация профсоюзный комитет, весь мужской коллектив государственного предприятия «Конус» от всей души поздравляют дорогих коллег и милых женщин с самым важным праздником в жизни каждого человека – Днем Матери. Желаем вам душевных сил, жизненной мудрости, ангельского терпения, женского счастья, взаимной любви и домашнего уюта. Желаем вам всегда и везде чувствовать себя нужными и любимыми. Пусть этот день наполнится улыбками, теплыми словами и самыми добрыми пожеланиями в ваш адрес. Пусть дети радуют успехами и растут счастливыми людьми. Здоровья, благополучия и мира вам и вашим семьям.
9: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
10: Дети, вы у меня взрослые? Я вас ненадолго одних оставлю, схожу в магазин. Хара...
11: Чего?
12: О, пап, ты уже вернулся?
13: А мы тут к ужину готовимся.
12: Горелым запахло.
13: Значит, ужин готов.
10: А давайте вместе в магазин пойдем.
14: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Дарим подарки.
1: 9:17. Всем большой бодрый привет.
2: Начинаем наши игры. Первое состязание прямо сейчас стартует.
1: Ну, сегодня разыграем вкусный подарок. Сегодня это будет Roll King от Суши Арт в Лиде. Заказы по телефону 8044-51-54-020 и по адресу улица Советская, 29.
2: Ну, а подарок тому, кто угадает, про что будет говорить наша помощница, в течение 6 секунд будет длиться ее рассуждение. За это время нужно догадаться, о чем идет речь, и на 9703 свой вариантик отправить.
1: Ну, мы думаем, что все понятно и интересно вам объяснили. Давайте слушать.
3: Это помещение, куда люди могут прийти пообедать, позавтракать или поужинать.
1: Ждем ваши варианты. Номер 9703.

0: Ну что, подводим итоги. Ну, есть у нас, конечно же, победители. Еще раз слушаем отрывок.
1: Это помещение, куда люди могут прийти пообедать, позавтракать или поужинать. Это кафе.
2: Все верно, это было кафе. Сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель, последние цифры номера. 1878. Мы вас, конечно же, поздравляем.
0: С победой, и вам вручаем замечательный и вкусный подарок.
2: А сегодня это Roll King от Сушарт в Лиде. Заказы по телефону 8044-51-54-020 и по адресу улица Советская, 29.
3: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
4: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
5: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
6: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
7: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
8: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
9: Как дела, родной?
8: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
10: Привет, чемпион!
8: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
11: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
2: Виталий мечтает стать летчиком. Марина учится на дизайнера. Алексей работает врачом. Следуйте за своими мечтами, несмотря ни на что. Не дайте проблемам себя сломать. Каждому есть ради чего и ради кого жить. Берегите жизнь и будьте счастливы.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

информации Белгидромета. Сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки. Ветер южный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. А вот столбики термометров днем достигнут 10 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Жизнь прекрасна с Мелида. Наша безлактозная линейка стала еще больше. Встречайте новинки. Нежный творог и натуральное сливочное масло. Тот же любимый вкус, легкое усвоение и никакой тяжести. Безлактозные новинки от Лидского молочно-консервного комбината. Идеальный выбор для всей семьи. Ищите в магазинах.
3: 10.00. Анна Белявцева у микрофона. Всем большой привет. Это Лидер ФМ, 14 октября. Напоминаю, уже у нас на календаре. Сегодня отмечается Всемирный день мамы. Так что обязательно не забывайте поздравлять самых близких своих людей. Совсем скоро в этом музыкальном послушаем «Stay». «Чудо». «Моя Мишель» прозвучит на волнах 94.3. Прямо по курсу новости с прогнозом погоды.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. 15 октября с 11.30 до 12.30 в Гродненской региональной таможне состоится прямая телефонная линия заместителя начальника Гродненской региональной таможни Ивана Квартника по теме «Состояние объектов таможенной инфраструктуры». Получить ответы на интересующие вопросы в рамках данной темы можно в указанное время по телефону 80-152-79-80-05. Праздничный концерт ко Дню Матери «Свет материнской любви» состоится сегодня в Березовке. Местом проведения станет городской дом культуры. Начало мероприятия в 17 часов. В Минске роуп-джампер из-за ошибки в страховке упал с высоты и получил многочисленные травмы. По предварительным данным, 36-летний индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по экстрим-прыжкам, подготавливал площадку к приему клиентов. Помощь ему оказывал 40-летний знакомый, который решил совершить прыжок, закрепив страховочное оборудование самостоятельно. В результате неправильной фиксации узлов мужчина упал на землю и получил многочисленные травмы. В тяжелом состоянии он доставлен в учреждения здравоохранения. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что с мая этого года в Демократической Республике Конго зарегистрировано более 8900 случаев лихорадки Эбола, свыше 4300 заболевших умерли. В настоящее время вспышка болезни затронула 65 районов в 7 провинциях на востоке страны, что на один район больше, чем недели ранее.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, кратковременные дожди. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 8-10 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама. Ресторан «Панорама» в самом сердце города на проспекте Победы, 23. Отметьте ваш праздник торжественно, а новогодние корпоративы ярко и незабываемо вместе с нами. Вкусные блюда, атмосфера праздника и панорамный вид. Ждем вас в нашем ресторане. Проспект Победы, 23.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.

0: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в «Гермес Гарант». Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедемина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. «Гермес Гарант». Когда недвижимость в надежных руках.
1: За что мама не возьмется, все цветочком обернется.
2: Ко дню матери. По 18 октября в сети магазинов на Сенне скидки 10% на все саженцы и рассаду и 25% на семена цветов. Подробности на mssoo.by и по телефону 18-343-85-85.
3: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
4: «Давай еще поспим, а?»
3: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
5: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Наши достижения, наши успехи, наша гордость. Это гордость нации. 6+.
1: В Беларуси стартовала неделя родительской любви, приуроченная к праздникам Дню Матери и Дню Отца. В Беларуси большое внимание уделяется семье и семейным ценностям. Федерации профсоюзов отметили, что поддержка работников семейными обязанностями включает дополнительные гарантии, закрепленные в коллективных договорах. В частности, по инициативе профсоюзов работодатели включают в коллективные договоры положение о материальной поддержке при рождении ребенка, в трудовых жизненных ситуациях при подготовке детей к школе, ко Дню Матери и Дню Отца. Могут предусматриваться поощрения и за хорошую успеваемость детей. В некоторых организациях родители маленьких детей могут рассчитывать на неполное рабочее время или гибкий график. Эти меры помогают совмещать профессиональные обязанности с семейной жизнью. В Беларуси в рамках недели родительской любви проходят тематические мероприятия, концерты, круглые столы, семейные интерактивы и другие инициативы, направленные на укрепление семейных ценностей.
0: Наши достижения, наши успехи, наша гордость – это гордость нации.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Мама!
2: Мама!
1: Мам!
2: Мамочка!
3: Да, солнышко?
2: Я люблю тебя!
4: Дарите свою любовь вместе с 7 карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
0: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама. Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
1: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 и по телефону 8044-51-54-020. А также на сайте justeateclever.by и по адресу улица Советская, 29. Акция. С понедельника по четверг третий ролл в заказе за 5 рублей. Акция действует только на самовывоз, сеты не участвуют, не суммируются с другими акциями сети.
2: Петрович, бойлер закрепили?
3: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
2: А кухонный гарнитур?
3: На нейлоновых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
2: Осталось купить удлинители и два прожектора.
3: Тогда в Ванкер.
4: Весь октябрь на лестнице стремянки, удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестница стремянки и электротовары в магазине «Анкер». Советская, 28. Без выходных. «Анкер». Закрепил и забыл.
5: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
6: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

возвращаемся к прогнозу погоды. По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки и ветер южный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. А вот столбики термометров достигнут 10 градусов со знаком «плюс».

0: Сито.
1: Партнер золотого хита – кофейня Happy K.
2: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи,

0: хрустящие, жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. Минус 30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ приложений и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Суши Ми». Заказывай на sushimi.by или по номеру плюс 375-33-99-252-99. «Суши Ми» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
1: Лидер FM. Новости.
2: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Отдел культуры Лидского райисполкома и Дворец культуры приглашают принять участие в онлайн-челлендже, приуроченном к неделе родительской любви, которая объединяет два значимых праздника – День матери и День отца. Для участия необходимо до 16.00 15 октября отправить фото семьи на электронную почту Дворца культуры, указав фамилию, имя, отчество и контактный телефон. Лучшие работы будут определены путем голосования интернет-пользователей 16 октября в телеграм-канале «Культура Личины», а их авторы будут отмечены призами на семейном фестивале «Мама Бум» плюс «Тата Фест», который состоится 17 октября в 11 часов. Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Лидскому району напоминает о необходимости уплаты арендной платы за землю, единого имущественного платежа, который включает транспортный налог, налог на недвижимость и земельный налог за прошлый год. Срок уплаты истекает 16 ноября. Профессиональный праздник отмечают работники сферы стандартизации. Только с начала года госстандарт утвердил и ввел в действие почти 400 стандартов. Но сегодня особый акцент на разработке опережающих стандартов в высокотехнологичных областях. В Беларуси планируют разработать 22 стандарта по роботизации, а также 5 по искусственному интеллекту. Австралийская авиакомпания «Квантас» отменила рейс из Рима в Перт после обнаружения на борту лайнера «Боинг 787 Dreamliner» постельных клопов. Об этом сообщает телеканал ОНТ. Инцидент произошел 9 октября во время выполнения рейса из Перта в Рим. Насекомых обнаружили в передней части салона эконом-класса. Пассажиры начали жаловаться бортпроводникам на укусы. Во время полета пострадавшим выдали антигистаминные препараты, однако их запас на борту быстро закончился. После прибытия в Рим воздушное судно временно вывели из эксплуатации для проведения экстренной фумигации и санитарной обработки. Ожидавших обратный вылет пассажиров обеспечили временным размещением в отелях, а их билеты переоформили на другие рейсы в течение 48 часов.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, кратковременные дожди. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 8-10 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 и по телефону 8044-51-54-020. А также на сайте justeateclever.by и по адресу улица Советская, 29. Акция. С понедельника по четверг третий ролл в заказе за 5 рублей. Акция действует только на самовывоз, сеты не участвуют, не суммируются с другими акциями сети.
3: Обои на любой вкус и кошелек.
4: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
5: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
6: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
7: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
8: И не надо.
6: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
9: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
10: давай еще поспим, а?
9: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
0: Ресторан «Панорама» в самом сердце города на проспекте Победы 23. Отметьте ваш праздник торжественно, а новогодние корпоративы ярко и незабываемо вместе с нами. Вкусные блюда, атмосфера праздника и панорамный вид. Ждем вас в нашем ресторане. Проспект Победы 23.
11: У вас в доме печное отопление? МЧС напоминает вам о соблюдении правил пожарной безопасности. Не допускайте эксплуатацию неисправного печного отопления. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра топящиеся печи. Своевременно устраняйте неисправности печного отопления в ваших домовладениях. Регулярно очищайте дымоходы от сажи. Будьте бдительны и берегите свои жизни и жизни близких вам людей.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм» круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Диснейленд в Париже, парк развлечений во Франции, попасть в который мечтают дети со всего мира. Он расположен в пригороде столицы, в городе Марн-ля-Воли. Диснейленд открыт с 1992 года и заслужил репутацию места, где можно окунуться в атмосферу любимых мультфильмов. На площади почти в 2000 гектаров разместился целый комплекс, включающий в себя два тематических парка – Диснейленд Парк и Walt Disney Studio Park, развлекательную территорию Disney Village, поле для гольфа, а также сеть отелей, магазинчиков, кафе, ресторанов и сувенирных лавок. Всем пока!
2: Лидер FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Петрович, бойлер закрепили?
2: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
1: А кухонный гарнитур?
2: На нейлоновых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
1: Осталось купить удлинители и два прожектора.
2: Тогда в Ванкер.
3: Весь октябрь на лестнице стремянки, удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестница стремянки и электротовары в магазине «Анкер». Советская, 28. Без выходных. «Анкер». Закрепил и забыл.
4: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
5: Обращаться по телефонам 54-95-01, 8029-555-77-01.
4: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
6: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
7: Только по 18 октября в «Царском золоте» праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте царской.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
8: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
9: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки. Ветер южный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 10 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Всем большой привет! 12.00, время точное, это Лидер ФМ! Встречаем новый музыкальный час. Совсем скоро услышим Ваню Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна. Милая. Crazy for you. Совсем скоро горячий хит Бамба Лейла, но прямо по курсу новости с прогнозом погоды.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 2 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 65 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 3 водителя перевозили детей без детского удерживающего устройства, 9 водителей проигнорировали

0: пользования ремней безопасности. 19 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск участия в дорожном движении. 12 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. Трое водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 13 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. Двое из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине, а также 8 велосипедистов нарушили правила дорожного движения.
1: В средней школе номер 2 города Березовки состоялась диалоговая площадка «Разговор о смысле жизни», в которой приняли участие представители духовенства и школьники. Мероприятие проходило в рамках реализации в учреждении образования республиканского инновационного проекта «Внедрение модели сетевого взаимодействия ресурсных центров по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию». Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте leda-news.by. 14 октября в Беларуси стартует «Неделя родительской любви». Большой марафон семейных событий объединяет сразу два праздника – День матери и День отца. В течение недели по всей стране пройдут десятки мероприятий – от торжественных приемов и культурных инициатив до правовых консультаций и просветительских проектов. Главное – напомнить о ценности семьи и важной роли родителей в жизни и воспитании ребенка. Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке масштабной разведки месторождений нефти, газа и других полезных ископаемых в Гренландии. Он также заявил, что остров имеет стратегическое значение для безопасности США и Европы. По его словам, Гренландия не имеет себе равных.
2: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, кратковременные дожди. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 8-10 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Администрация профсоюзный комитет, весь мужской коллектив государственного предприятия «Конус» от всей души поздравляют дорогих коллег и милых женщин с самым важным праздником в жизни каждого человека – Днем Матери. Желаем вам душевных сил, жизненной мудрости, ангельского терпения, женского счастья, взаимной любви и домашнего уюта. Желаем вам всегда и везде чувствовать себя нужными и любимыми. Пусть этот день наполнится улыбками, теплыми словами и самыми добрыми пожеланиями в ваш адрес. Пусть дети радуют успехами и растут счастливыми людьми. Здоровья, благополучия и мира вам и вашим семьям.
3: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес Кирова, 3. Встречай, Лида! Дворец культуры приглашает на интерактивное шоу «Пушка» от популярного блогера Влада Кобякова. 15 октября в 18.00 во Дворце культуры города Лиды состоится семейное шоу с участием зрителей с возрастной категории 0+. В программе «Хорошее настроение» и «Заряд чистой энергии». Не откладывайте на потом, количество мест ограничено. Билеты в кассе Дворца культуры или на сайте ticketpro.by от 40 рублей. Улица Янки Купалы, 1.
4: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
5: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
4: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
6: Обои. На любой вкус и кошелек.
7: Светильники,
8: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
7: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
8: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
7: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
9: И не надо.
8: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
10: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
11: давай еще поспим, а?
10: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем большущий привет! Время для традиционного розыгрыша на Лидер FM. Ну что, пришла пора чуть размяться и отвлечься всем от наших повседневных дел. С вами Анна Белявцева. Прямо сейчас я задаю вопрос, после чего ваша задача — ответить, правда или ложь то, что я говорю. И вот на номер 9703 как раз-таки мне и ответить, правду я говорю или ложь. Сегодня будем разыгрывать сертификат магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Мой вопрос сегодня такой: правда или ложь, что в океане существуют мертвые зоны с низким содержанием кислорода? 9703.
0: Дарим подарки.

Традиционно подводим итоги нашего состязания. Напоминаю свой вопрос. Правда или ложь, что в океане существуют мертвые зоны с низким содержанием кислорода? И это да, это действительно так, это правда. В океане действительно есть такие области, вот, которые называются как раз таки мертвыми зонами. И при этом концентрация в воде кислорода опускается до определенного порога, что и как раз и создает угрозу для морской флоры и фауны. Сегодня у нас с вами есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 1590. Я вас поздравляю. И, конечно, вы сегодня забираете подарок. Сегодня это сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Мама!
2: Мама!
1: Мам!
2: Мамочка!
3: Да, солнышко?
2: Я люблю тебя!
4: Дарите свою любовь вместе с 7 карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
0: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр «Лидопарк».
1: Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов филиала «Лидские тепловые сети» с сердечным теплом и глубоким уважением поздравляют бывших и нынешних работниц организации с Днем Матери. Материнская любовь сильна и безгранична, и в этот прекрасный день мы искренне желаем, чтобы дети согревали вас своей заботой, относились с благодарностью и почтением. Пусть в ваших домах всегда царит уют, взаимопонимание и душевное тепло. А семейный очаг никогда не гаснет. Крепкого вам здоровья, доброты, признания и как можно больше поводов для солнечных улыбок. С праздником, дорогие мамы!

0: Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
0: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: информации Белгидромета. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер восточный, порывы до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, днем плюс 9, плюс 10 градусов.
1: Ты слушаешь

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Новый час на волне 94.3. Музыка громче, эмоции ярче. С вами Анна Белявцева. 13.00. Время точное. Совсем скоро услышим группу «Градусы».
2: Даже если я пить не буду.
1: Юлианна Караулова также прозвучит в этом музыкальном. Need that love. Отличного всем настроения.
0: Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали.

0: Мебель Сити. Большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. Мебель Сити. Советская, 45.
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Сотрудники Октябрьского РОВД города Гродно установили и задержали молодого человека, чьи противоправные действия привели к пожару в многоэтажке, рассказывает официальный представитель УВД облсполкома Ярослав Васильевский.
3: Оперативники выяснили, что в конце августа 21-летний местный житель распивал спиртные напитки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, парень бесцельно бродил по окрестностям вблизи многоквартирного дома по проспекту Янки Купалы. В какой-то момент он зашел внутрь, залез в электрический щиток и вырвал оттуда провода. Эти действия привели к возгоранию. Огонь стал быстро распространяться, повреждены кабельные линии, закопчены стены и потолок на лестничных маршах первого и второго этажей. В результате происшествия пострадало имущество ряда организаций, чьи офисы расположены в здании. К счастью, никто из жильцов дома и работников не пострадал. Причиненный материальный ущерб составил без малого 20 тысяч рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Объяснить милиционерам мотивы своего поступка молодой человек так и не смог, сославшись на то, что был слишком пьян.
2: Юные звездочки из феерии «Дэнс» Дворца культуры города Лиды покорили судей и зрителей на престижном международном фестивале по бальным танцам «Capital Cup Минск». Он проходил в столице в минувшие выходные. Домой ребята привезли богатый урожай наград – 5 первых мест, 8 вторых и 10 третьих. По оперативным данным, на 14 октября в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено зерновых с учетом рапса и кукурузы 9 921 тысяча тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В Гродненской области намолочено 1 956 тысяч тонн. У папы римского Льва XIV подтвердился предварительный диагноз – рак легкого. Об этом сообщили хирург и лечащий врач понтифика по итогам экстренного гистологического исследования. Операция прошла 13 октября в римской клинике. Понтифику удалили нижнюю долю правого легкого малоинвазивным методом. В пресс-службе Святого Престола отметили, что операция прошла успешно и без осложнений. В связи с необходимостью восстановления все публичные аудиенции папы римского отменены до 20 октября.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, кратковременные дожди. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 8-10 градусов тепла.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Встречай, Лида! Дворец культуры приглашает на интерактивное шоу «Пушка» от популярного блогера Влада Кобякова. 15 октября в 18:00 во Дворце культуры города Лиды состоится семейное шоу с участием зрителей с возрастной категории 0+. В программе хорошее настроение и заряд чистой энергии. Не откладывайте на потом, количество мест ограничено. Билеты в кассе Дворца культуры или на сайте ticketpro.by от 40 рублей. Улица Янки Купалы, 1.
2: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
3: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
4: За что мама не возьмется, все цветочком обернется.
5: Ко дню матери. По 18 октября в сети магазинов «Насенне» скидки 10% на все саженцы и рассаду и 25% на семена цветов. Подробности на mssoo.by и по телефону 18-343-85-85.
6: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

0: провести время. Ждем вас, Лида, улица Кирова, 8. Ресторан «Гости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой.
1: Золотой хит.
2: Золотой хит.
1: На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов филиала «Лидские тепловые сети» с сердечным теплом и глубоким уважением поздравляют бывших и нынешних работниц организации с Днем Матери. Материнская любовь сильна и безгранична, и в этот прекрасный день мы искренне желаем, чтобы дети согревали вас своей заботой, относились с благодарностью и почтением. Пусть в ваших домах всегда царит уют, взаимопонимание и душевное тепло. А семейный очаг никогда не гаснет. Крепкого вам здоровья, доброты, признания и как можно больше поводов для солнечных улыбок. С праздником, дорогие мамы!
3: Ресторан «Панорама» в самом сердце города на проспекте Победы, 23. Отметьте ваш праздник торжественно, а новогодние корпоративы ярко и незабываемо вместе с нами. Вкусные блюда, атмосфера праздника и панорамный вид. Ждем вас в нашем ресторане. Проспект Победы, 23.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр Лидопарк. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Добро пожаловать в Коннект! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
2: Коннект. Твой киберклуб на максималках.
0: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2-й переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
3: Петрович, бойлер закрепили?
4: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
3: А кухонный гарнитур?
4: На нейлоновых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
3: Осталось купить удлинители и 2 прожектора.
4: Тогда в Ванкер.
0: Весь октябрь на лестнице стремянки, удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестницы, стремянки и электротовары в магазине «Анкер». Советская, 28. Без выходных. «Анкер». Закрепил и забыл.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Ну а я напоминаю, что если вы хотите знать, что играет в эфире, участвовать в розыгрышах и общаться с ведущими, ищите нас в Instagram, Лидер FM и группе ВКонтакте.

0: информации Белгидромета. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер восточный, слабый. Температура воздуха ночью +7, днем +9, +10 градусов.
1: Лидия

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: 14.00. Всем большой привет. Встречаем новый музыкальный час на Лидер FM. Луки Ли. Егор Крид также с нами совсем скоро появится. Эд Ширан прозвучит в этом музыкальном. Совсем скоро горячий хит, а прям по курсу поиграем в дневной сеанс.

0: прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. Минус 30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ приложений и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Суши Ми». Заказывай на sushimi.by или по номеру плюс 375-33-99-252-99. «Суши Ми» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Специальное комплексное мероприятие по выявлению фактов браконьерства проходит в регионе. Подробности рассказывает заместитель начальника Лидской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Андрей Дерезенко.
3: С 1 октября по 31 декабря государственная инспекция проводит специальное комплексное мероприятие «Охота», направленное на обеспечение порядка, безопасности и сохранения природных богатств. Основные усилия инспекции направлены на выявление фактов браконьерства, усиление контроля за организацией и проведением охот, недопущение нанесения ущерба природе, выведение из оборота незаконных орудий добычи диких животных, в том числе оружия и боеприпасов. Обо всех известных вам фактах браконьерства или незаконного хранение орудий охоты и рыболовства просим сообщать в адрес Лидской инспекции или по телефону 62 38 12.
2: В Гродно состоялся областной фестиваль творчества студенческих отрядов, посвященный Году белорусской женщины. Он объединил около 100 инициативных и творческих ребят из разных районов области. Они соревновались в конкурсе визиток, а также пели и танцевали. Студотряды Лидского района вошли в число лидеров. В номинации «Лучшая танцевальная композиция» победа досталась студенческому отряду «Хранители времени» имени Лидии Литвяк. Вторыми стали бойцы студотряда «Синапс» имени Людмилы Кравец. Третье место в номинации «Музыкальное направление» у студотряда «Дружба» имени Матрёны Наказных. Абубакар Хаслаханов занял первое место на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет в американском Лас-Вегасе. Борец греко-римского стиля стал сильнейшим в весовой категории до 97 килограммов. В финальном поединке Абубакар Хаслаханов со счетом 2-1 победил украинца Егора Якушенко. В начале года спортсмены также встречались в финале молодежного чемпионата Европы в Сербии. Тогда сильнее оказался соперник белоруса. Минимум 13 детей погибли во время крушения лодки на северо-востоке Индии. Всем жертвам не более 15 лет. Подростки направлялись на праздник на другой берег реки. По данным властей, на борту находились ориентировочно от 15 до 20 человек, преимущественно дети. Точное количество пассажиров неизвестно. По пути лодка перевернулась. Семерых удалось спасти. Поисково-спасательная операция продолжается. Причины трагедии выясняют.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью около 7 градусов тепла. Днем будет до плюс 10.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 и по телефону 8-044-51-54-020. А также на сайте justeateclever.by и по адресу улица Советская, 29. Акция. С понедельника по четверг третий ролл в заказе за 5 рублей. Акция действует только на самовывоз, сеты не участвуют, не суммируются с другими акциями сети.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
5: Обои. На любой вкус и кошелек.
6: Светильники,
5: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
6: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
7: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: «Дневной сеанс».
1: Всем салют! Стартует наша любимая игра «Дневной сеанс». Сегодня разыграем бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Включаю вам сейчас фрагмент из какого-то фильма, возможно, мультфильма или даже сериала. Ваша задача — понять название и оперативно на номер 9703 отправить мне его. Как же называется тот самый загаданный фильм? Слушаем фрагментик.
2: Мам, что ты тут делаешь среди ночи?
3: Ты пришла как раз к ужину, моя девочка.
2: Вы не моя мама. У моей мамы глаза не...
3: Пуговки? Понравились. Я твоя другая мама, глупышка. А теперь скажи другому папе, что ужин готов. Ну, ступай. Он у себя в кабинете.
1: Очень жду ваши варианты ответов.
0: Дневной сеанс.

0: Дневной сеанс.
1: Подводим итоги нашего состязания. Предлагаю еще раз переслушать фрагментик.
2: Мам, что ты тут делаешь среди ночи?
3: Ты пришла как раз к ужину, моя девочка.
2: Вы не моя мама. У моей мамы глаза не...
3: Пуговки? Понравились. Я твоя другая мама, глупышка. А теперь скажи другому папе, что ужин готов. Ну, ступай. Он у себя в кабинете.
1: Я, конечно же, напоминаю, что сегодня у нас отмечается День матери. Обязательно не забывайте порадовать своих любимых мам. Ну вот им точно сегодня будет приятно и радостно получить от вас поздравления. А у нас был загадан мультфильм «Каролина в стране кошмаров». Я поздравляю радиослушателя. Последние цифры номера 9688. Вы сегодня становитесь обладателем бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Я вас поздравляю.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14:15 на Лидер FM.

0: карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Золотой. Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

информации Белгидромета завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 7, а вот что касается температуры воздуха днем, плюс 9, плюс 10 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Всем большущий привет, Анна Белявцева у микрофона, 15.00, напоминаю, время точное, 14 октября уже у нас на календаре, совсем скоро послушаем Сия, Дэвид Гетта. Сири Апкина с новинкой. Фастбой, Раф. Прямо по курсу горячий хит от Майли Сайрус.
0: Ты слушаешь. Let's go.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. В кризисных и сложных жизненных ситуациях жители региона могут обратиться в психонаркологический диспансер по адресу улица Кирова, 16. Детский психиатр принимает в Лиде по адресу улица Черняховского, 6А. Записаться на прием психотерапевтов можно по телефону 54-42-05, 54-32-89, 65-82-96. Награды, документы, фотографии, личные вещи литчанина Александра Жамойтина пополнили фонды Музея наследия средней школы номер 1 города Лиды имени Михаила Минкевича. Их сюда передала его дочь Ирина Семашко. Александр Иванович участвовал в боевых действиях в Афганистане, ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Историю его жизни хранят экспонаты, которые

0: смогут увидеть все посетители музея. В Полоцке следователи изучают обстоятельства несчастного случая, в результате которого пострадал работник строительного объекта. Известно, что 12 октября утром бригада занималась кровельными работами на объекте в Полоцком районе. 59-летний строитель, поднимаясь на третий ярус лесов, наступил на ненадежный деревянный настил. Конструкция не выдержала его веса, и рабочий упал с высоты примерно 6 метров. Пострадавшего с травмами разной степени тяжести срочно доставили в реанимацию. Ведется проверка. По меньшей мере 13 детей младше 15 лет стали жертвами крушения лодки на реке Ганг в Индии, пишет Белта. Известно, что пассажиры направлялись на праздник в индийскую деревню на другом берегу реки, когда лодка перевернулась. Причины инцидента выясняются. По предварительным данным, на борту находились около 30 человек, в основном дети.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: 15 октября в регионе облачная погода. Воздух в ночи прогреется до 7 градусов, днем 9-10 градусов тепла. Ветер переменных направлений слабый, атмосферное давление будет расти. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама. Ресторан «Панорама» в самом сердце города на проспекте Победы, 23. Отметьте ваш праздник торжественно, а новогодние корпоративы ярко и незабываемо вместе с нами. Вкусные блюда, атмосфера праздника и панорамный вид. Ждем вас в нашем ресторане. Проспект Победы, 23.
1: Лейский хлебозавод предлагает плетенку, дожинки. Большое содержание клетчатки и полезных добавок делают плетенку дожинки не только вкусной, но и полезной. Сделано в Беларуси.
2: С бабкой без переживаний смотрим новый сериал.
3: Ведь недавно внук приехал, всю проводку поменял.
4: МЧС предупреждает. Позаботьтесь об электробезопасности в домах своих пожилых родственников. Замените старую проводку. Проверьте исправность электрооборудования. Не перегружайте электросеть.
5: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
6: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
7: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
8: Вы достигли цели.
9: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Виталий мечтает стать летчиком. Марина учится на дизайнера. Алексей работает врачом. Следуйте за своими мечтами, несмотря ни на что. Не дайте проблемам себя сломать. Каждому есть ради чего и ради кого жить. Берегите жизнь и будьте счастливы.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Раз и навсегда.
1: Это Лидер ФМ. А знали ли вы, что вот такие ученые доказали, что человеческий мозг у нас устроен невероятно? Плохие или скучные воспоминания со временем стираются, а вот теплые, веселые и яркие моменты школьных лет остаются с нами почти на всю жизнь. Наша память буквально фильтрует мир, оставляя только самое светлое.

По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью +7, а вот температура воздуха днем +9, +10 градусов. Желаю всем прекрасного вечера.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. 2 крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения.

0: Лидер FM. Новости.
1: С выпуском новостей к этому часу вас познакомлю я, Ольга Тронк. В рамках проекта «ЛИДА. Здоровый город» психолог Татьяна Каральчук провела для учащихся младшего школьного возраста психологическую игру «Путешествие в мир эмоций». На мероприятии ребята в игровой форме научились распознавать свои и чужие эмоции, узнали, как эмоции живут в теле и почему важно не копить их внутри. Освоили простые техники, как справляться с обидой, тревогой и злостью, не вредя себе и окружающим. Укрепили психологический иммунитет. Самые интересные новости из жизни региона вы найдете в «Лидской газете». На ее страницах прочтете, как совхоз «Лидский» проводит модернизацию и определяет перспективы развития хозяйства, как молодые медики Личины делают первые шаги в профессии. Также смотрите на нашем канале эксклюзивные проекты «Наш спорт» и «Культура.by». Эти и другие материалы доступны на информационных ресурсах «Лидомедиа» компании. Белорусские спортсмены завершили выступление на проходящем в столице Словении Любляне чемпионате Европы по настольному теннису. Нашу команду на континентальном форуме представили 4 спортсмена. В мужском одиночном разряде Никон Шутов выиграл один матч на групповом этапе. Георгий Кунац остался без побед. У девушек Елизавета Тимошкова одержала одну победу в группе, Ульяна Мещанская потерпела 2 неудачи. Все белорусы остались за пределами основной сетки в личных турнирах. Итальянцы требуют немедленно отменить масштабное ядерное учение НАТО «Стойкий полдень». Петицию на международной платформе разместила известная антивоенная организация Peace Link. В ней сказано, что учения по отработке сценариев ядерной войны с участием 17 стран в условиях критической геополитической напряженности – это прямая эскалация. Активисты призывают руководство Италии отозвать свое согласие на использование национальных авиабаз для подобных учений.
0: Лидер FM. Погода.
1: По информации Белгидромета, завтра в регионе облачная погода. Ночью до плюс 7, днем 9-10 градусов со знаком плюс. Ветер переменных направлений слабый, атмосферное давление будет расти.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Обои. На любой вкус и кошелек.
3: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
5: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
6: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
7: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
8: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
9: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
10: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
8: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
7: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
8: Перейдите по этой ссылке.
7: Скачайте файл.
8: Мне нужны ваши персональные данные.
11: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Диснейленд в Париже, парк развлечений во Франции, попасть в который мечтают дети со всего мира. Он расположен в пригороде столицы, в городе Марн-Ля-Воле. Диснейленд открыт с 1992 года и заслужил репутацию места, где можно окунуться в атмосферу любимых мультфильмов. На площади почти в 2000 гектаров разместился целый комплекс, включающий в себя два тематических парка – Диснейленд Парк и Walt Disney Studio Park, развлекательную территорию Disney Village, поле для гольфа, а также сеть отелей, магазинчиков, кафе, ресторанов и сувенирных лавок. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
2: Встречай, Лида! Дворец культуры приглашает на интерактивное шоу «Пушка» от популярного блогера Влада Кобякова. 15 октября в 18.00 во Дворце культуры города Лиды состоится семейное шоу с участием зрителей с возрастной категории 0+. В программе «Хорошее настроение» и «Заряд чистой энергии». Не откладывайте на потом, количество мест ограничено. Билеты в кассе Дворца культуры или на сайте ticketpro.by от 40 рублей. Улица Янки Купалы, 1.

0: украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
3: За что мама не возьмется, все цветочком обернется.
4: Ко дню матери. По 18 октября в сети магазинов на Сенне скидки 10% на все саженцы и рассаду и 25% на семена цветов. Подробности на msso.by и по телефону 018-343-85-85.
5: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by. Прямо

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 7, а вот температура воздуха днем плюс 9, плюс 10 градусов. Информация собрана по данным Белгидромета.
3: Лидер FM. Слушай то, что...

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. -30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ приложений и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру +375 33 99 252 99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте. В студии новостей Ольга Трон. Сегодня личный прием граждан провел председатель райисполкома Александр Версоцкий. За разрешением вопросов к главе района обратились жители Личины. Вопросы касались как частных земельных споров, так и сложных инфраструктурных проблем. Жительница деревни Шейбаки сетовала на состояние дороги. Ее ремонт требуется, и вопрос включения этого объекта в районную инвестиционную программу на следующий год будет рассмотрен, заявил Александр Версоцкий в своем телеграм-канале. Отдельно остановились на вопросе спора между соседями по улице Свердлова. По данному факту комиссия выезжала на место. Также в непростой ситуации оказались представители гаражного кооператива в Лиде, обратившиеся за помощью к главе района. Их гаражный массив оказался без электричества. Председатель райисполкома пообещал разобраться с решением проблемы. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 15 октября. С 9 до 17 часов в населенных пунктах Поддубно, Ётки, по улице Ореховой, Зеленой, Школьной в связи с ремонтом линии электропередачи. Белстат подготовил статистические портреты белорусских родителей. Типичная мама чаще всего имеет гражданство Беларуси, состоит в браке, проживает в городе, воспитывает двоих детей, имеет высшее или среднее специальное образование. Также она работает в сфере торговли или образования. Папа обычно женат, имеет двоих детей, живет в городской местности. Среди наиболее распространенных сфер его занятости были названы обрабатывающая промышленность и строительство. По итогам очередных торгов на белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль ослаб к основным валютам. Доллар подорожал до 3 рублей 1 копейки, евро стал дороже и теперь оценивается в 3 рубля 37 копеек. Российский рубль укрепился до 3,60 за сотню. Курс юаня повысился и сейчас составляет 4 рубля 51 копейка за 10 юаней.
2: Лидер FM. Погода.
3: 15 октября в регионе облачная погода. Воздух в ночи прогреется до 7 градусов, днем 9-10 со знаком плюс. Ветер переменных направлений слабый, атмосферное давление будет расти. За прогноз погоды благодарим Белгидромет.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Администрация профсоюзный комитет, весь мужской коллектив государственного предприятия «Конус» от всей души поздравляют дорогих коллег и милых женщин с самым важным праздником в жизни каждого человека – Днем Матери. Желаем вам душевных сил, жизненной мудрости, ангельского терпения, женского счастья, взаимной любви и домашнего уюта. Желаем вам всегда и везде чувствовать себя нужными и любимыми. Пусть этот день наполнится улыбками, теплыми словами и самыми добрыми пожеланиями в ваш адрес. Пусть дети радуют успехами и растут счастливыми людьми. Здоровья, благополучия и мира вам и вашим семьям.
3: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
4: Встречай, Лида! Дворец культуры приглашает на интерактивное шоу «Пушка» от популярного блогера Влада Кобякова. 15 октября в 18.00 во Дворце культуры города Лиды состоится семейное шоу с участием зрителей с возрастной категории 0+. В программе «Хорошее настроение» и «Заряд чистой энергии». Не откладывайте на потом, количество мест ограничено. Билеты в кассе Дворца культуры или на сайте ticketpro.by от 40 рублей. Улица Янки Купалы, 1.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр «Лида Парк». Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Ресторан «Панорама» в самом сердце города на проспекте Победы, 23. Отметьте ваш праздник торжественно, а новогодние корпоративы ярко и незабываемо вместе с нами. Вкусные блюда, атмосфера праздника и панорамный вид. Ждем вас в нашем ресторане. Проспект Победы, 23.
2: Добро пожаловать в «Коннект». Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
3: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
2: 2 буткемп-зоны.
3: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
2: Бильярд.
3: Единственные автосимуляторы в Лиде.
2: Виртуальная реальность.
3: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
2: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
3: Коннект. Твой киберклуб на максималках.
4: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Медицинский центр «Амедис» приглашает посетить наших специалистов. Офтальмологи, лоры, хирурги, флебологи, УЗИ, гинекологи и другие. Операции вен лазером. Также ждем вас на физиотерапевтическое лечение. Современные технологии в комфортных условиях. Скидки группам лиц. Бережно и с любовью позаботимся о вашем здоровье. Железнодорожная, 12, А1 и МТС, 5505.
0: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в «Гермес Гарант». Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедемина, 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. «Гермес Гарант». Когда недвижимость в надежных руках.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев Бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Позитивный всем дороге. В Новокузнецке Кемеровской области несовершеннолетний питбайкер, пытаясь скрыться от полиции, случайно сел в машину к сотруднику ГИБДД, который находился в отпуске. Группа подростков устроила массовые заезды на питбайках по городским улицам. Во время попытки задержания один из участников бросил технику на парковке у торгового центра, подбежал к проезжавшему автомобилю и попросил у водителя спрятать его от стражей порядка. Мужчина согласился и пустил юношу в салон. Когда беглец оказался внутри, человек за рулем включил освещение, и вот тут нарушитель увидел лежащую рядом с ним на заднем пассажирском сиденье форменную фуражку. Автомобилистом оказался госавтоинспектор по Новокузнецку, который находился в отпуске и ехал в этот вечер по личным делам. Он связался с коллегами, и вскоре на место прибыл патрульный автомобиль. 17-летний юноша признался, что приехал в Новокузнец специально для участия в гонке. Полицейские составили в отношении несовершеннолетнего водителя 13 административных протоколов за различные правонарушения. Питбайк помещен на специализированную стоянку, а мать подростка привлечена к административной ответственности. Вот уж покатался.
3: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 1 карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Золотой. Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029 324 66 66.

0: Купай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр «Лида Парк».
1: Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов филиала «Лидские тепловые сети» с сердечным теплом и глубоким уважением поздравляют бывших и нынешних работниц организации с Днем Матери. Материнская любовь сильна и безгранична, и в этот прекрасный день мы искренне желаем, чтобы дети согревали вас своей заботой, относились с благодарностью и почтением. Пусть в ваших домах всегда царит уют, взаимопонимание и душевное тепло. А семейный очаг никогда не гаснет. Крепкого вам здоровья, доброты, признания и как можно больше поддержки. Поводов для солнечных улыбок. С праздником, дорогие мамы!
0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: За что мама не возьмется, все цветочком обернется.
3: Ко Дню Матери. По 18 октября в сети магазинов «Насенне» скидки 10% на все саженцы и рассаду и 25% на семена цветов. Подробности на mssoo.by и по телефону 18-343-85-85.
1: Встречай, Лида! Дворец культуры приглашает на интерактивное шоу «Пушка» от популярного блогера Влада Кобякова. 15 октября в 18.00 во Дворце культуры города Лиды состоится семейное шоу с участием зрителей с возрастной категории 0+. В программе «Хорошее настроение» и «Заряд чистой энергии». Не откладывайте на потом, количество мест ограничено. Билеты в кассе Дворца культуры или на сайте ticketpro.by от 40 рублей. Улица Янки Купалы, 1. Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.

0: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2-й переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте Царское.бай и по телефону +375 29 716 44 44.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 7, а вот температура воздуха днем плюс 9, плюс 10 градусов. Информация собрана по данным Белгидромета.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками, и привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. Специальные комплексные мероприятия по выявлению фактов браконьерства проходят в регионе. Подробности рассказывает заместитель начальника Лидской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Андрей Дерезенко.
2: С 1 октября по 31 декабря государственная инспекция проводит специальное комплексное мероприятие «Охота», направленное на обеспечение порядка, безопасности и сохранения природных богатств. Основные усилия инспекции направлены на выявление фактов браконьерства, усиление контроля за организации проведением охот, недопущение нанесения ущерба природе, выведение из оборота незаконных орудий добычи диких животных, в том числе оружия и боеприпасов. Обо всех известных вам фактах браконьерства или незаконного хранения орудий охоты и рыболовства просим сообщать в адрес Лидской инспекции или по телефону 62 38 12.
1: В Гродно состоялся областной фестиваль творчества студенческих отрядов, посвященный году белорусской женщины. Он объединил около 100 инициативных и творческих ребят из разных районов области. Они соревновались в конкурсе визиток, а также пели и танцевали. Студотряды Лидского района вошли в число лидеров. В номинации «Лучшая танцевальная композиция» победа досталась студенческому отряду «Хранители времени» имени Лидии Литвяк. Вторыми стали бойцы студотряда «Синапс» имени Людмилы Кравец. Третье место в номинации «Музыкальное направление» у студотряда «Дружба» имени Матрёны Наказных. Юные звездочки из феерии «Дэнс» Дворца культуры города Лиды покорили судей и зрителей на престижном международном фестивале по бальным танцам «Capital Cup Минск». Он проходил в столице в минувшие выходные. Домой ребята привезли богатый урожай наград. 5 первых мест, 8 вторых и 10 третьих.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в регионе облачная погода. Воздух в ночи прогреется до 7 градусов, днем 9-10 со знаком плюс. Ветер переменных направлений слабый, атмосферное давление будет расти. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность, и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает. Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.

Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Реклама на Лидер FM 54 70

0: Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Замечательно во всем вечера. Для одних работа – это рутина, для других – способ заработать на жизнь. А для Шерон Тейлфорд из Великобритании – это настоящее призвание и ежедневная радость. Девушка нашла идеальную работу. Она водит автобус для собак. Шерон лично забирает четвероногих пассажиров прямо из дома и отвозит их на прогулку в парк. Ее автобус вмещает до 15 собак. У каждого хвостатого пассажира свое индивидуальное место и миска со свежей водой, чтобы поездка была максимально комфортной. Собаки – существа привычки, и они уже отлично выучили маршрут. Как только автобус подъезжает к любимому парку, в салоне начинается настоящий концерт из радостного лая. Четвероногие пассажиры точно знают, что сейчас начнется самое интересное. Эта необычная бизнес-идея показывает, что работа может приносить не только доход, но и искреннее удовольствие как самой Шерон, так и ее пушистым клиентам, которые с нетерпением ждут каждой новой поездки.
0: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 и по телефону 8044-51-54-020. А также на сайте justeateclever.by и по адресу улица Советская, 29. Акция. С понедельника по четверг третий ролл в заказе за 5 рублей. Акция действует только на самовывоз, сеты не участвуют, не суммируются с другими акциями сети.
3: Обои на любой вкус и кошелек.
4: Светильники,
3: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
5: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
6: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
7: Петрович, бойлер закрепили?
8: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
7: А кухонный гарнитур?
8: На нейлоновых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
7: Осталось купить удлинители и два прожектора.
8: Тогда в «Ванкер».
9: Весь октябрь на лестнице «Стремянки», удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестница «Стремянки» и электротовары в магазине «Анкер». Советская, 28. Без выходных. «Анкер». Закрепил и забыл.
10: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
11: «Давай еще поспим, а?»
10: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
12: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
13: Внимание, найден пострадавший в кровати.
12: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
14: Не прожигай свою жизнь.
15: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. Ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 7, а вот температура воздуха днем плюс 9, плюс 10 градусов. Информация собрана по данным Белгидромета.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Перезагрузись на ходу. Натуральный айран Тау от Лидского молочно-консервного комбината в удобном стаканчике. Утоли жажду, верни легкость и зарядись энергией. Айран Тау от Мелида. Свежесть всегда под рукой.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: С выпуском новостей к этому часу вас познакомлю я, Ольга Трон. В рамках проекта «ЛИДА. Здоровый город» психолог Татьяна Каральчук провела для учащихся младшего школьного возраста психологическую игру «Путешествие в мир эмоций». На мероприятии ребята в игровой форме научились распознавать свои и чужие эмоции, узнали, как эмоции живут в теле и почему важно не копить их внутри. Освоили простые техники, как справляться с обидой, тревогой и злостью, не вредя себе и окружающим. Укрепили психологический иммунитет. В кризисных и сложных жизненных ситуациях жители региона могут обратиться в психонаркологический диспансер по адресу улица Кирова, 16. Детский психиатр принимает в ЛИДе по адресу улица Черняховского, 6А. Записаться на прием психотерапевтов можно по телефону 54-42-05, 54-32-89, 65-82-96. Награды, документы, фотографии, личные вещи – Личанина Александра Жамойтина пополнили фонды Музея наследия средней школы номер 1 города ЛИДы имени Михаила Минкевича. Их сюда передала его дочь Ирина Семашко. Александр Иванович участвовал в боевых действиях в Афганистане, ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Историю его жизни хранят экспонаты, которые смогут увидеть все посетители музея. Самые интересные новости из жизни региона вы найдете в ЛИДской газете. На ее страницах прочтете, как совхоз Лидский проводит модернизацию и определяет перспективы развития хозяйства, как молодые медики Лидчины делают первые шаги в профессии. Также смотрите на нашем канале эксклюзивные проекты «Наш спорт» и «Культура.by». Эти и другие материалы доступны на информационных ресурсах Лидомедиа компании.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По информации Белгидромета, завтра в регионе облачная погода. Ночью до плюс 7, днем 9-10 градусов со знаком плюс. Ветер переменных направлений слабый, атмосферное давление будет расти.
2: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама. Ресторан «Панорама» в самом сердце города на проспекте Победы, 23. Отметьте ваш праздник торжественно, а новогодние корпоративы ярко и незабываемо вместе с нами. Вкусные блюда, атмосфера праздника и панорамный вид. Ждем вас в нашем ресторане. Проспект Победы, 23.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Апранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама. На Лидер FM. 54-70-75.
5: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: наши достижения, наши успехи, наша гордость. Это гордость нации. 6+.
1: В Беларуси стартовала неделя родительской любви, приуроченная к праздникам Дню Матери и Дню Отца. В Беларуси большое внимание уделяется семье и семейным ценностям. Федерации профсоюзов отметили, что поддержка работников семейными обязанностями включает дополнительные гарантии, закрепленные в коллективных договорах. В частности, по инициативе профсоюзов работодатели включают в коллективные договоры положение о материальной поддержке при рождении ребенка, в трудовых жизненных ситуациях при подготовке детей к школе, ко Дню Матери и Дню Отца. Могут предусматриваться поощрения и за хорошую успеваемость детей. В некоторых организациях родители маленьких детей могут рассчитывать на неполное рабочее время или гибкий график. Эти меры помогают совмещать профессиональные обязанности с семейной жизнью. В Беларуси в рамках недели родительской любви проходят тематические мероприятия, концерты, круглые столы, семейные интерактивы и другие инициативы, направленные на укрепление семейных ценностей.
0: Наши достижения, наши успехи, наша гордость – это гордость нации.
2: Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: за 1999 рублей. 7-карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Золотой.
0: Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Виталий мечтает стать летчиком. Марина учится на дизайнера. Алексей работает врачом. Следуйте за своими мечтами, несмотря ни на что. Не дайте проблемам себя сломать. Каждому есть ради чего и ради кого жить. Берегите жизнь и будьте счастливы.
1: Как вы думаете, Шерлок, кто это пищит?
2: Никто, а что? Это АПИ. Это же элементарно, Ватсон. У нас пожар. Звоните скорее в МЧС по телефону 101.
3: МЧС напоминает. Защитите свою жизнь и имущество. Установите автономный пожарный извещатель.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 7, а вот температура воздуха днем плюс 9, плюс 10 градусов. Информация собрана по данным Белгидромета.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: жизни. В ней приняли участие представители духовенства и школьники. Мероприятие проходило в рамках реализации в учреждении образования республиканского инновационного проекта «Внедрение модели сетевого взаимодействия ресурсных центров по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию». Подробности найдете на нашем сайте. Отдел культуры Лидского райисполкома и Дворец культуры приглашают принять участие в онлайн-челлендже, приуроченном к неделе родительской любви, которая объединит два значимых праздника – День матери и День отца. Для участия необходимо до 16:00 15 октября отправить фото семьи на email palas@oklida.by, указать фамилию, имя, отчество и контактный телефон. Лучшие работы будут определены путем голосования интернет-пользователей 16 октября в телеграм-канале «Культура Лидчины», а их авторы будут отмечены призами на семейном фестивале «Мамабум Тата Фест», который состоится 17 октября в субботу в 11 часов. В пятницу 16 октября в Лидском историко-художественном музее состоится открытие тематической выставки «Мир и любовь в глазах родителей». Данная выставка приурочена неделе родительской любви. Начало в 16:00.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: Завтра в регионе облачная погода, ночью до плюс 7, днем 9-10 градусов тепла. Ветер переменных направлений слабый, атмосферное давление будет расти. Данные предоставлены Белгидромет.